0: слушаете Радио Р.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Понедельник, не бездельник, начинаем мы недельку. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Полегче, полегче.
0: Полегче, ну, полегче стало немножечко после выходных. Можно начинать эту неделю прям бодро и весело.

0: солим, перчим, а может, по чашечке кофе. Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Итак, дамы и господа, немножко новостей о современных технологиях и нововведениях. Значит, мы давным-давно говорим вместе с министром соцзащиты и труда Ингой Ругинене.
2: Общаемся, так сказать.
1: Неформально. Она нам рассказывает как бы через официальные источники, мы ей отвечаем в нашей программе, ну и как будто вот у нас складывается некая...
2: Диалог.
1: Да. Ну, некий диалог, да. Ну, не совсем, как это... человеческий, когда ты лицом в лицо с человеком.
2: Да, лично общаешься. Еще не общались.
1: Да, да, да. Ну,
2: хотя знает, могли бы пообщаться.
1: Спокойно могли пообщаться. Но вот о чем. То есть она все ищет вот эти методы по повышению демографии. Угу. О том, как сделать так, чтобы люди больше встречались, больше влюблялись, знакомились, рожали детишек и так далее и тому подобное.
2: Там, да. Знаешь, целый и план... платили налоги.
1: Да, да, чем больше, тем лучше. Есть такой даже план хулиган у них. Неизвестно, подтвердят это на осенней сессии или нет, ну как бы как поощрить молодые семьи. Тем временем ставят ученые со всего мира несколько иначе проблему. Mm-hmm. Проблему молодежи, которая компьютеризируется. Mm-hmm. Им довольно сложно общаться вживую. Ну, сейчас вот невероятный такой тренд, когда проще переписываться, чем тет-а-тет поговорить. Вот. И тут Сингапур решил обскачем весь. И вот в Сингапуре появилось новое приложение для знакомств, угу. которое называется First Date.
2: Угу.
1: Вот. Для защиты от мошенников, угу. значит, они придумали следующее. У тебя нужно будет, как в нашем случае, было бы зарегистрироваться, но только через электронную вальджо с вартой. О. То есть тебе нужно будет подтвердить, что ты — это ты. Ты не мог бы написать «Я тигр, который всех прокачу», а тебе там 18 лет, и никакой ты не тигр. То есть там...
2: А ты Йонас Петраусов.
1: Да, да, да. То есть там было бы указано, что я являюсь, например, Гинтерасом Зукасом, угу. что мне столько-то лет, столько-то этот...
2: Столько-то килограмм счастья.
1: Счастья, вот, приблизительно. То есть какие-то данные, которые открыты, были бы доступны. И, например, женщина, которая зарегистрировалась бы, точно так же я бы видел. И если бы мы поставили друг другу свайпы, вот эти знаменитые, свайпнулись, то мы бы начали переписку, соответственно, в этот. И если бы дело дошло до первого свидания и похода куда-нибудь, а в нашем возрасте, наверное, ресторана, то вот это оплачивать будет государство. То есть ваше первое свидание...
2: Круто!
1: ...оплатит государство. Так решил Сингапур, чтобы поощрить людей выходить из интернета и знакомиться.
2: Ну вот.
1: Понятное дело, что совершеннолетним. И кто там знает, государство оплатило твое первое свидание, и ты там потом уже и детишки пошли, и налоги, и все остальное, все, что о чем мечтает Инга Ругиненя, которая любит танцы, напоминаю. Она нам об этом говорила через пресс-релизы.
2: Неоднократно,
1: что любит танцы.
2: Ну, мне кажется, идея потрясающая.
1: Ну, во-первых, ноль мошенничества.
2: Да.
1: Ну, то есть, вся подноготная.
2: Да.
1: Вот, пожалуйста. То есть, и обезопасена женщина от непонятных вот этих вот... «Я король, покатаю тебя». Вот, я так
2: представляю. Эй, красотка.
1: Да, вот от этого обезопасено.
2: Это что, бог шел, пакет у него порвался.
1: И вот выпал мешок красавицы, и среди них был ты. Вот. Вот от этого избавлено. Что тоже как бы большое преимущество. Да. То есть безопасность прежде всего. Потому что, второе, как бы, что это все-таки, какая-то, как-никак, государство, то есть защищены твои какие-то права, личные данные и так далее и тому подобное.
2: Уважаемая Инга Ругиненя, вот обратите, пожалуйста, внимание на Сингапур.
1: Вот, я бы только представил, вот если бы она сейчас заявила, что она сделает государственное дейтинг-приложение. Сколько бы желчи полетело.
2: И там хочу, у нас бы такое ля. Это что такое?
1: Это что это? Это не мы придумали?
2: И потом сам бы как зарегистрировал. Кощуна, семьянин.
1: Семьянин, да.
2: Двое детей.
1: Вот. Там всякие помощники могли бы.
2: Могли бы, он только быстро зарегистрировал.
1: Быстро зарегистрировал, будем проверять там. А представляешь, еще и женатых бы не пускали.
2: Представляешь?
1: Вообще бы
2: прибыл. А только хочет муж зарегистрироваться, оп, жене
1: сообщение. Жене сообщение.
2: Женутько.
1: Женутько, так, а ваш туда полез. Значит, вот это...
2: Это что такое?
1: Я только спросить хотел.
2: Жене и маме.
1: Маме еще хуже.
2: Да.
1: Чтобы она мозг просто выпилила.
2: Да, да. Вот и... Вот сингапурцы молодцы, конечно.
1: А мы еще и доработали немножко.
2: А мы докрутили. Но... Инга Ругинея, ё-моё.
1: Ну давайте вперед, давай делаем.
2: Делаем.
0: Радио Р.

0: рядом с тобой. Радио Р.
1: Слушаем эту песню, а потом будем слушать гороскопы.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: У нас на календаре 5 октября, и вам надо наверняка срочно узнать.
2: Срочно.
1: Как там у овнов, у козерогов, у близнецов и весов дела. Угу. Ну, давайте выяснять, да?
2: У весов вообще очень важно, потому что у нас генеральные весы, зарплаты должны скоро прийти.
1: Ну вот.
2: Очень важно.
1: Овны, сегодня может произойти что-то неожиданное, но приятное. Перемена обстановки пойдет вам на пользу и поднимет настроение.
2: Тельцы, сегодня вам удастся сочетать оптимизм со здравым взглядом на вещи. Такой настрой поможет принимать правильные решения.
1: Близнецы, не пытайтесь сегодня создавать проблемы другим. Последствия ваших действий могут неожиданно обернуться против вас.
2: Раки, сегодня вы будете особенно критичны к окружающим. Прежде чем кого-то осуждать, подумайте, действительно ли для этого есть причина.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сегодня привычные вещи могут открыться с совершенно новой стороны. Присмотритесь внимательнее. Возможно, новый взгляд вам понравится.
2: Девы, сегодня есть шанс неожиданно найти что-то давно потерянное. Что бы ни произошло, постарайтесь не поддаваться сильным эмоциям.
1: Весы, сегодня может захотеться резко изменить планы или направление движения. Не торопитесь, пока лучше придерживаться выбранного курса.
2: Скорпионы, окружающие могут неправильно оценить ваши возможности. Постарайтесь четко объяснить, что вы действительно можете и готовы сделать.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня вам будет рады практически в любой компании. Пользуйтесь моментом и не отказывайтесь от интересных встреч и общения.
2: Козероги, отличный день для новых знакомств и восстановления старых связей. Особенно удачно могут складываться личные и семейные отношения.
1: Водолеи, попробуя что-то новое, объективно оценивайте свои возможности. Это поможет избежать ошибок и лишних неприятностей.
2: И рыбы, сегодня дайте волю своему воображению. Мечты и фантазии помогут отдохнуть от повседневных забот и подарят новые идеи.
1: Новые идеи для сегодняшнего дня.
2: Вау!
1: Вау. А у нас все по-старому. Никаких новых идей?
2: Все по-старому. День учителя.
1: День учителя будем отмечать вместе в детской рубрике через 10 минут.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
3: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио Эрн.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, можете звонить прямо сейчас. Поболтаем с вами про День учителя, в том числе. Потому
2: именно.
1: Что сегодня отмечается очень-очень важный день. Вы можете поздравить своих учителей, пожелать им всего самого лучшего.
2: Передать приветы.
1: Само собой. Ну и шаблонное про вас самих мы тоже поспрашиваем.
2: Да, давай вот узнаем, каким учителем
1: кто бы мог быть. Давайте узнаем. Доброе утро желаю вам. Как зовут вас?
3: Алекса.
1: Алекса, очень приятно.
2: Очень приятно.
1: Алекса, в какую школу ходим, в какой класс?
3: Вильнюс Вейксмо гимназия, 5-й С.
1: Пятый С. Значит, у вас сегодня тоже такой свободный день самоуправления, да? Старшеклассники у вас будут вести или как это происходит?
3: Не знаю.
1: Не знаете
2: не
1: пока,
2: еще.
1: Непонятно. Угу. Понятно,
2: сюрприз.
1: Понятно, не настаиваем. Алекса, скажите, пожалуйста, вот мы сегодня вот тут вне эфира с Эвелиной разговаривали, каким бы ты могла быть учителем, каким бы я мог учителем. Мы хотим у вас, Алекса, спросить, если бы вот вы обладали всеми знаниями, какими только нужно для того, чтобы быть учителем. Учителем какого предмета вы бы хотели стать?
3: Учителем технологий.
2: Технологии. Круто!
1: Неплохо.
2: Там и шить, и готовить, правильно?
3: Да.
1: Ну, вам нравится самой?
3: Да, очень.
1: Очень нравится. А какая вот специальность вас больше всего привлекает?
2: Деятельность.
3: Готовка.
1: Конечно.
2: А вы, может быть, сегодня что-то будете готовить на технологиях или не попался в понедельник этот урок?
3: Нет, у нас завтра будут технологии, мы будем готовить бутерброды в виде животных.
1: Бутерброды в виде животных. Ничего себе, вот повезло. А вы потом дома применяете эти все знания?
3: Ну, дома готовить. Если мама разрешит, то буду.
2: Мама, пожалуйста, разрешите.
1: Вам что, не хочется бутерброд в виде носорога? Ну, я не знаю, там, может, не носорог, но я...
3: Крокодил.
1: Именно. Очень хотелось бы. Алекса, кроме того, что вы иногда готовите бутерброды в виде животных, чем вы еще занимаетесь, чем вы увлечены в обыденной жизни?
3: Я очень люблю читать.
2: Ой, замечательно.
1: За лето много прочитали?
3: 65 книг с половиной.
2: Ого!
1: И тут мы такие...
2: Топ-3 книги за лето, которые вы прочитали.
1: Больше всего понравилось что?
3: Детективы.
2: Нэнси Дрю.
1: Знаю такое.
2: Хорошо.
1: Это привлекательно. Вы несколько книжек ее читали, да? Потому что там серия
3: да,
1: прям,
3: да. еще Шерлока Холмса.
1: Шерлока Холмса. Ничего себе.
2: Если бы сейчас сказали Алексу, что еще и в оригинале, то я бы ушла с работы.
1: Здорово. Больше чтений, больше готовки. Все, что вам доставляет удовольствие, Алекса. Хорошо. Кому ваши приветы?
3: Моей учительнице из начальной школы Светлане Анатольевне и моей семье и моей сейчасшней учительнице Анне Марии.
2: Да. Анне Марии.

0: Все, класс, все, Светлана Анатольевна тоже пламенный привет передали. Спасибо большое, Алекс, что позвонили вам. Хорошего утра, хорошего настроения. С мамы, помните, взяли
1: обещание,
0: что да. дадите Алексу бутерброд крокодилу сделать. Я бы съел. 052-305-005. Здрасте, здрасте, кто позвонил? Здрасте.
2: Я хожу в школу по борьбе с лицо гимназии 3-й
1: С. А зовут вас?
0: А зовут вас?
2: Роландос.
0: Роландос. Все, Роландос, выяснили с третьем классе, Роландос. Роландос.
2: В четвертом.
0: Господи, перепутали мы все. Ну, конечно, в четвертом. Конечно, четвертом. Мы ж по голосу слышим, Роландос, что в четвертом классе.
1: По голосу так вообще как будто директор позвонил.
0: Да. Роландос, мы сегодня рассуждаем на тему, каким учителем я бы мог стать. Понятное дело, что у вас чуть меньше предметов в четвертом классе, чем вообще в старших. Но в теории, вот если бы вы могли быть учителем и, понятное дело, обладали всеми знаниями, каким учителем вы бы были? Какого предмета?
2: Наверное, музыки.
1: Музыки. Вот как здорово.
0: А вы сами владеете каким-то музыкальным инструментом, умеете на чем-то играть, петь хорошо?
2: На пианине.
0: На пианине, да. Неплохо.
1: Класс.
0: Неплохо.
1: Это неплохо. Вы в музыкальную школу уходите?
0: Или самоучка
2: да.
0: вы? Музыкальная школа. Ничего себе. И сольфеджио у вас есть, Роландос?
2: Да.
0: Да. И мучаетесь или нравится?
2: Ну, нравится.
1: Нравится. Очень. Как будто вас сейчас заставили.
0: Как будто вас сзади стоит учитель по сольфеджио и говорит, Роландос, кулак показывает, ты только мне скажи, что сольфеджио мне не нравится. Очень нравится.
1: Это вы, получается, в четвертый класс ходите и в четвертый музыкальный класс также, да?
2: Нет, в музыкалку я хожу в третий.
0: Третий. То есть, понятно, дело
1: интересное. А второй инструмент будете какой-то выбирать?
2: Не знаю, может, буду.
1: А вот есть какие-то может. Уже предпочтения?
0: Вот если можно выбирать не фортепиано, не пианино, а вот что? Какой еще мог бы быть музыкальный инструмент?
2: Барабаны, наверное.
1: Барабан. Круто!
0: Неплохо. На нервную систему родителей. Пререпетиться. Понятно, что сейчас бесшумные есть. Но представляешь, да. по старинке, Путюм-пум. Когда можно было бы барабанить. Ух!
1: Класс.
0: Вот соседи бы обрадовались, Роландос. Хорошо, Роландос, понятно, вы ходите в музыкальную школу, еще какие-то занятия, чем-то еще увлечены?
2: Роботика.
0: Ну, понятно, потому что конструируете там роботов, правильно?
2: Да.
0: Интересненько. Инженерное мышление, музыкальное, посмотри, какое. Че, разговорчивый какой?
2: Читаю, раскрашиваю.
1: И читаете, и раскрашиваю. А что читаете сейчас?
2: Книгу.
0: Так.
2: Ничего, сейчас. Начну сейчас только.
0: Да. Понятно. Ну, все хорошо. Так. Как осилите, звоните нам, расскажете про нее. Роланда, с немучими вопросами, кому ваши приветы?
2: Вам и Эвелине.
0: Все, спасибо. А скажите, пожалуйста, никому из учителей приветы не передаем?
2: Стелле тоже. И всему миру.
1: И всему миру.
0: Ну все, принято.
2: Всем учителям.
0: Все, класс. Все, спасибо большое, Роланда, с вами. Хорошего утра, хорошего
1: спасибо
0: настроения.
1: Спасибо огромное вам.
0: Так, видишь,
1: ну вот.
0: Все, с приветами мы теперь.
1: По отдельности.
0: Ну, слава богу. А то, знаешь, как... 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте, меня зовут Ева.
0: Ева, так, Ева в какую школу ходит? В какой класс?
3: Тут я с подругой. Мы ходим в Яна Паулюс, прогимназия второго. Мы с восьмого класса.
1: Восьмой класс,
0: так вам больше. Скажите, Ева, и как подругу зовут? Ева?
1: Камиля.
0: Ева и Камиля. Вот скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность стать, ну, учителем, вот ну, вы решили выбрать, например, профессию учителя, то какой бы вы предмет преподавали?
3: Я не знаю, если бы я бы... Угу. Думаю, может, биологию.
1: Биологию, круто. Интересно. Так, а Камиля?
3: Информатика.
0: Неплохо.
1: Технологичная девчонка.
0: Да, да, биология, информатика. Неплохо. Так, хорошо. А кроме вот учебы в восьмом классе, чем вы еще заняты, чем увлечены? Что любите слушать, что куда-то, на какие-то кружки, занятия?
3: Я хожу в музыкальную школу, Ева, а моя подруга, ну никаких увлечений.
0: Так, а музыку она вообще слушает или нет? Да. А какая вот сейчас топ номер один группа для вас, девчонки? Какая сейчас? Вот что больше всего нравится слушать?
3: Фортуна 812.
0: Фортуна 812. Я себе просто записываю.
1: Вы бы Ева сейчас видели лицо Гинтера.
0: Я таких групп не знаю, поэтому я вот и запишу. Мне интересно, мне всегда интересно. Я же потом послушаю. Фортуна 812. Хорошо, хорошо.
1: Так, а вы в музыкальную школу ходите? На чем играете?
3: Я пою. И окончила 4 класса пианино.
1: Ой, круто!
0: Ничего себе!
1: Так это получается, вы нам можете пропеть поздравления для учителей в детской рубрике?
3: Да, могу.
0: Хотите?
3: Какая мелодия?
0: Хотите?
3: Да, могу.
1: Импровизация.
0: Давайте попробуем. Итак, Ева сейчас для вас, не знаю, будет помогать Камиле или нет, но в любом случае, Ева сейчас вам споет, дорогие учителя, поздравления. Ева, пожалуйста.
3: Поздравляю вас, учителя, с этим прекрасным днем, чтоб всем улыбки были. Я не знаю, ну, что-то такого.
1: И вот, зарплаты пойдем. Были.
0: И зарплаты побольше.
1: И премии.
0: И побольше. И чтобы каникулы вы увеличили еще на 3 недели. Мы закончили за вас. Про каникулы немножечко добавили. Классно, классно. Ева, кому ваши приветы летят?
3: Я бы хотела со своей подругой передать привет нашей учительнице с начальных классов, учительнице Луции.
0: Все, конечно, конечно, учительница Луции.
3: И нашей руководительнице Катажина Крудецка.
1: Катажина, все.
0: Значит, и Луции, и Катажине мы пламенные приветы передаем.
1: Самые лучшие две учительницы ваши.
3: Да,
0: самое
3: лучшее, самое
0: класс.
3: Хорошее.
0: Класс. Спасибо, девчонки, спасибо, что
1: спасибо
0: позвонили.
1: Вам
0: хорошего утра, спасибо хорошего настроения. Так, друзья, это день учителя сегодня. Вот и у нас поздравления, это же музыкальные.
1: Сейчас
0: какие
1: представляешь,
0: были.
1: Какой-то папа в машине. О, цветы!
0: Цветы, чуть не забыл, да. А, дорогие друзья, кто не дозвонился, не переживайте. Попробуем завтра. Завтра всю неделю будем поздравлять учителей. Mm-hmm. Так что, если вдруг пропустили сегодня, не успели. Если что, завтра, послезавтра, всю неделю будем поздравлять учителей. Пока же мы отправляемся в мир Монатика.
1: Ой,
0: у него там все кружит. И мы тоже кружимся.
4: Детская рубрика.
5: Так особенно. И так особенно.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное.
2: На этой неделе правящая коалиция обсудит меры, которые должны смягчить последствия высоких цен на топливо. Среди вариантов скидки на поезда и междугородние автобусы, а также правила, по которому заправки смогут менять цены только раз в сутки. Ситуация пока не нормализуется, поэтому постараемся использовать те национальные инструменты, которые у нас есть, заявил премьер Миндаугас Синкевичус. Литва также ждет от Европейской комиссии общего плана мер по борьбе с высокими ценами на топливо.
1: Между тем, Министерство образования, науки и спорта Литвы изучило предложение ежегодно открывать по одному классу с обучением на литовском языке в школах, где сейчас учат только на русском, и предупредило о возможных проблемах. Если часть детей вместо обычных литовских школ пойдет в такие классы, в литовских школах станет меньше учеников, что может повлиять на нагрузку учителей и выбор предметов. В крупных городах обе группы школ уже заполнены, поэтому для новых классов может не хватить помещений. А в небольших самоуправлениях для выполнения требований пришлось бы объединять школы. Поэтому министерство считает, что единое правило может не достичь главной цели – улучшить знание литовского языка.
2: В Европе началась регистрация на программу Discover EU, которая позволяет 18-летним молодым людям бесплатно путешествовать по Европе на поездах. Подать заявки до 15 октября могут родившиеся в 2008 году, в том числе жители Литвы. Discover.eu. Вот, просто находите. Победители смогут путешествовать до 30 дней в период с марта 27 по май 28, а также получат скидки на транспорт, жилье, питание, культуру и другие услуги. Discover EU дает молодежи возможность путешествовать по Европе на поездах, получать новый опыт и встречаться с людьми из разных стран, отметил член Европейской комиссии Глен Миккалев.
1: Сегодня у Клайпедского зоопарка планируют отозвать разрешение на работу. Ранее проверка показала, что выявленные нарушения не были устранены в течение года. Для посетителей зоопарк закрыт 7 сентября, однако на его территории по-прежнему остаются тигры, птицы и другие животные. После отзыва разрешения владелец должен будет в течение 8 месяцев найти им новые места содержания. Ранее из зоопарка уже забрали 4 животных, у всех обнаружили проблемы со здоровьем.
2: И сегодня с 12.30 до 21 часа в Клайпедском и Тельщайском уездах ожидаются порывы юго-западного и западного ветра до 15-17 метров в секунду, предупреждают синоптики. Жителям рекомендуют убрать или закрепить вещи на балконах и во дворах и не оставлять автомобили возле деревьев. В остальных районах Литвы опасных погодных условий не ожидается.
1: Сегодня небольшие дожди ожидаются преимущественно на западе и севере нашей страны. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, на побережье еще мощнее, до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим? Перчим? А может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Итак, дамы и господа, ну, наступил тот день, тот час, когда все школы переходят в самоуправление. То есть ученики, по большей части во всех школах, управляют процессом.
2: Балдеж!
1: А в нашей школе, значит, даже для 12-классники делают для учителей урок.
2: Я не знаю, вау,
1: есть ли такая вот традиция, круто, например, в школе Пушкина?
2: Не помню,
1: вот,
2: нет.
1: Но есть вот
2: нас
1: такая...
2: концерт делали.
1: Концерты у нас делают, это понятно. Но я просто о том, что берите просто на вооружение, на заметку, что учителей рассаживают как учеников, и им проводят урок.
2: Круто.
1: Чаще всего чего-то современного.
2: Вполне.
1: Ну, музыки, танцы.
2: Вполне.
1: Там еще что-то, какое-то поп-культурного явления.
2: Компьютерные грамотности.
1: Ну, например. Ну, вот это. Просто вот так, такое. Просто
2: класс.
1: Возьмите на вооружение. По-моему, это просто забавно. Знаешь, когда...
2: Круто.
1: Это очень волнительно тем, кому достались не второклассники, знаешь, а учителя. Тоже такое. Ну, немножко...
2: Ответственно.
1: Да. Ну, чрезмерно.
2: Но интересно.
1: Даже. Да.
2: Класс.
1: Да. Так, давай рассуждать.
2: Давай.
1: Понятно. Если бы я был учителем, то я мог бы быть любым, потому что у меня очень большие знания.
2: Язык подвешен, да и чего от тебя останавливать?
1: Я любой предмет мог бы заменить, даже в нем не разбираться. Но на самом деле, вот ты бы, если бы была бы предметником, учителем-предметником, какой предмет бы ты хотела преподать, если бы у тебя были знания, понятное дело, вооруженные?
2: Да, если бы были знания.
1: Да, да.
2: Или отталкиваемся от того, что мы сейчас...
1: Нет, не от того, что у тебя вот есть этот. Какой предмет, вот тебе кажется, ты бы могла бы преподавать? Понятно, ты бы отучилась на это, сдала бы, обладала бы глубоким знанием, как и все учителя.
2: Я бы хотела преподавать химию.
1: Химию.
2: Потому что я вообще ее не понимаю.
1: Все понятно. Ну, это, говорю, мы берем то, что если бы...
2: Химия, либо история. История — это безумно интересно, и у нас был потрясающий просто учитель истории. Наш класс к нему, конечно, не попал, но ходили легенды о том, как в классе разбиваются на группы. Вот одни — это вот эта сторона, другие — это другие. И у них происходят дебаты. И они там все, каждое историческое событие разбиваются там на какие-то компашки, делают безумно какие-то интересные проекты. И я подумала, что да, вот историю нужно так изучать. А химию в целом я ничего не понимаю. У меня CO2 — это единственное.
1: Ну, все понятно.
2: И таблица Менделеева. Mm-hmm. Вот.
1: Я знаю, кто такой Менделеев.
2: Да. Не потому, что учитель у меня был какой-то плохой. Нет, но в целом не создан.
1: Ну, понятно, все понятно.
2: Вот.
1: С другой стороны, я бы вот пошел бы все равно какое-то гуманитарное. Ну, плюс-минус. Я бы по языкам.
2: Ну, французский?
1: Само собой, потому
2: ты
1: что...
2: Ты выглядишь,
1: ну, как... Ну, как француз, понятное дело. Вот, я бы вот что-то по языкам.
2: Круто.
1: Вот это вот очень бы хотел бы. И еще хотел бы, чтобы сочинения писали на этих языках, чтобы вечером мне жена бы говорила, что вы что-то думаете? Я сочинение проверяю. Вот именно так.
2: Да.
1: Вот. Так что вот, если, ну, во мне погиб учитель французского, в тебе химичка.
2: Вот, мне и подходит, я такая, знаешь, с поворотом.
1: Ну, вот, как-то так и живем.
2: Вот, но при этом я всегда задумываюсь о том, что мы бы с тобой были бы прекрасными учителями. Берите молодые специалисты на заметку. И это понадобится. И об этом мы говорим, кстати, в подкасте «На связи с будущим».
1: Само
2: не
1: собой.
2: Проходите мимо. Мы бы были с тобой классными учителями по риторике и коммуникации.
1: Это правда. Это правда. Потому что, ну, в этом я собаку съел. Ну, знаешь, вот это... Вообще легко.
2: Кабана.
1: Что уж там. Мамонта, понимаешь? Учитывая весь опыт и всяких людей, которые вокруг меня и около находятся. То есть это всегда нужны вот эти коммуникационные мосты. И никак... В любом случае, это что мы о себе, да о себе. Об учителях. Дорогие учителя, мы вас поздравляем. Пусть у вас работа будет полегче.
2: Угу. Вот. Зарплата побольше.
1: Само собой. Ученики только золотые, которых вообще никуда не нужно направлять, они сами все знают.
2: Нет, ученики-то ладно, пусть будут любыми. Главное, чтобы родители были золотыми.
1: Да, да, да. Которые понимали, чего вы хотите достичь и куда вы хотите направить их чада. И не ставили палки в колеса. Да, да. Поменьше родительских чатов. Ну,
2: и поменьше глупых вопросов.
1: Да, энергии побольше. Ну, само собой. Так что, друзья, вот, с днем учителя. меня теща учитель, у меня друзей куча, знаешь.
2: О, у меня тоже.
1: Вагоны, маленькая тележка.
2: И это круто. Но... Это же здорово, ну, что мы можем с тобой похвастаться, да, мы в такой вот...
1: Кстати, мы в такой среде, знаете, очень интеллигентные.
2: Они интеллигенция, а мы такая немножко богема. И вот этот микс 20-х годов серебряного века.
1: Друзья, в общем, с днем учителя.
0: Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Так, спортивная минутка у нас, дамы и господа. Значит, первое, что нужно обратить внимание, вчера Литва впервые в Лиге нации в футболе проиграла в этом сезоне. Значит, Азербайджану 1-0, там один из наших забил мяч, но там была игра рукой, этот мяч не засчитали, по итогу могло быть ровно, но 1-0. Увы,
2: матч проходил в Баку.
1: Вот, да. 8 ноября, если я не ошибаюсь, с Лихтенштейном, вот последний отборочный. Сейчас мы занимаем второе место в таблице вот этих вот и проходим
2: в группе.
1: Да, да, да. Азербайджан, собственно говоря, первое. Ну, вот, так что первое, второе место сражались, ну и мы остались на втором. Соответственно, дальше будем уже посмотреть, как там уже.
2: Будем уже посмотреть.
1: Уже выигрывали, все хорошо. Каратистки наши, ну и каратисты, значит, невероятное количество россыпь медалей там пособирали на этих выходных, потому что в Риге был чемпионат Европы. Они туда пошли, и давай вот эту медаль.
2: Всех лупить, да?
1: Ну, совершенно. Там полноконтактный вот этот вот бои, это не когда там они изображают из себя драчунов, а там, где уже, ну, действительно, лупасят. И там девушка, простите, не помню имени и фамилии, значит, девушка, она играла вне весовой категории, сражалась. Значит, это значит, что любая весовая категория могла участвовать в этих баталиях, и она там всех победила. Золото взяла просто великолепно.
2: Она какой-то супергерой.
1: Ну да, красотка просто невероятная. И еще там, знаешь, я так думаю, господи ты, господи. Вот, может, повезло.
2: Повезло. Она его, если что, на лопатке.
1: Совершенно верно. Ну и наш гонщик, значит, Рок из Батюшка, завоевал 4-й титул чемпионата мира по ралли-рейдам. Вот. И четвертый раз стал чемпионом мира.
2: Круто!
1: И Ставроги водитель, ну, не водитель, как гонщик, да?
2: Водитель.
1: Ну, простите.
2: Автобус, да?
1: Ну, терминология у меня хромает сегодня с утра.
2: Гонщик, да.
1: Да, гонщик, и вот...
2: Четвертый раз подряд.
1: Вот это про позитивный момент. Там были еще матч Ритаса был. Ну, мы просто опустим его, потому что не было его.
2: Ну, это...
1: Кроме нашего программного директора, который на первом ряду сидел в свитере Ритаса, с шарфиком махал.
2: Все правильно.
1: Я такой думаю, боже ж ты его, еще чуть-чуть, и вот он побежал забрасывать.
2: А я не удивилась бы.
1: Показывать всем, вот как я могу.
2: Как надо было бы.
1: Да, да, да. Вот. Момент, знаешь, вот просто ворвался.
2: Я не удивилась бы.
1: Вот, ну, вот, так что россыпь медалей на этих выходных невероятно. Я был очень как бы доволен. Я вообще не участвовал ни в чем, но каждую медаль как свою.
2: Как свою, себе приписал.
1: Вообще, легко. Вот
2: на стенке место нашел для каждой медальки.
1: По щелчку просто, оп, вот все, точно мое. Думаю, о, как хорошо. Вот, так что классно количество побед. Здорово, что получается. Понятно, что можно говорить. Это со стороны государства хотелось бы, чтобы внимание уделяли тоже спорту, потому что это очень важно для развития, для... поддержки молодых людей.
2: Ну и давайте честно, спорт — это главный патриотизм. Что?
1: Что верно, то верно.
2: Вот. Если вы расстроились, что на этих выходных у вас не было ни одной победы, у вас есть прекрасная возможность через 10-15 минут позвонить нам и выиграть у нас билеты.
0: Радио Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: Итак, дамы и господа, у нас есть два билета на концерт, который состоится 27 ноября на крупнейшей столичной арене «Арена Вильнюс». Это «Вильнюсские анжейки». Угу. 90-х диско-шоу. Или диско-шоу 90-х, не знаю, как правильнее сказать.
3: Итак.
2: Сразу 5 звезд. Угу. Какие? Виленка, ты можешь это произнести?
3: Hathaway.
2: Yes.
3: Доктор Албан.
2: Албан.
3: А, пропущено, значит,
2: да,
3: у вас.
2: Доктор Албан.
3: Дженни from Ace of Base.
2: Ace of Base, солистка.
3: Мастерс Империум.
2: Да, Мастерс Империум нам знакомы. Мы уже не раз разыгрывали билеты на них. Uh-huh. А вот три знаменитости из-за бугра, uh-huh, да, далекого, они приедут впервые, и впервые такой большой на Вильнюсских анжейках концерт. Значит, у нас мы разыгрываем билеты в фан-зону.
3: Ого!
2: Да, на фан-зону будет, да.
3: Ого!
2: Да. У нас есть вопросы про того или иного исполнителя. Если вы правильно ответите, мы даже варианты дадим. Билет ваши.
3: Да.
2: Приблизительно так. Пробуем?
3: Давай.
2: 052-305-005. Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Здравствуйте, Мария.
2: Мария. Мария, очень приятно. Мария, в случае, если удача улыбнется вам, или вы будете знать ответ, с кем пойдете на концерт?
4: Подарю папе, он помешан.
2: Ну, понятно, все, значит, надо, надо завоевывать для папы билет,
4: да,
2: хорошо.
4: Да, и он и на концертах, не знаю, когда был, сколько его помню, не был при мне. Поэтому надо очень постараться.
2: Ну да, надо постараться, Хорошо, значит, сегодня будем говорить про исполнителя Hathaway. Знаете такого?
4: Нет.
2: Так, Мария, ну, знаете такую песню? What is love, baby, don't hurt me. Знаете такую песню?
4: Да,
2: это
4: слышала.
2: Он поет. Это он поет, если что. Вот. Ага. Так вот, вот, у этого исполнителя до того, как начал...

0: начал свою музыкальную карьеру, успел поработать по одной специальности. И вот кем он успел поработать?
1: Итак, варианты ответов. Продавцом ковров, школьным учителем и автомехаником.
2: Так, ну, кто тут у нас мог петь? Либо механик пел,
0: так.
2: Либо учитель. Почему-то думаю,
1: Так, ну вот продавец.
2: Вот у нас представляю, есть... что больше припевал в сервисе.
0: В сервисе механика. Представляется. Так, понятно. Так какой мы вариант оставляем? Так он мог подпевать, когда он кровыры продавал?
2: Ну да, да.
0: Посмотри, да, какой это... ковер! Да? Или вот школьный учитель там напевает, показывает какую-нибудь биологию и говорит: о, смотрите, тычинка пестик, а вот какой, какая, I miss you, вот песня там, what is love, вот это вот все. Или автомеханик закручивает там какую-нибудь детальку и тоже споет.
1: Итак, вариант ответа.
2: Может, правда ковры продавал? Здесь было тогда.
1: 3, 2, 1
0: Мария?
2: Ну, давайте автомеханик. Первая мысль.
1: Нет.
0: Нет, к сожалению, Мария. В следующий раз. Спасибо большое, что участвовали.
1: Спасибо.
0: Попробуйте в следующий раз. 052-305-005. Здравствуйте. Кто позвонил?
3: Доброе утро, Ефим.
0: Ефим, очень приятно. Ефим, случай победы. С кем пойдете на концерт?
3: С женой пойду.
1: Женой пойдете. Замечательно.
0: А, знаете исполнителя Хэдэуэя?
3: Ну, уже слышал.
0: Да, понятное дело. Ну, тогда нужно определить, какая профессия у него была до музыкальной карьеры.
1: Продавец ковров или школьный учитель?
3: Вы намекали на продавцов ковров.
1: Мы ни на что не намекали.
0: Просто одинаково. Он мог как петь, как продавцом ковров. Он мог начинать петь... Так,
1: Ефим, ну отвечайте, как чувствуете.
3: Школьный учитель.
1: Нет.
0: К сожалению, Ефим, в следующий раз повезет. 052-305-005. Ну, вот этот человечек. Так. Здрасте. Кто позвонил?
4: Здравствуйте.
0: Здрасте. Как зовут
4: Мария.
0: Вас?
4: Мария.
0: Очень приятно. Мария.
4: Не предыдущая, Мария,
0: другая. Я вижу по телефонному номеру.
1: Принято.
4: Первый раз дозвонилась, даже не ожидала.
0: Вот, и сразу с победой. Вам только нужно подтвердить, кем был Хэдэуэй до того, как
1: вышел на сцену.
0: Да, и все. И билеты ваши.
4: Продавец ковров.
0: Ну да.
1: Все верно.
0: Значит, он немецкий исполнитель, значит, и он после переезда в Кёльн занимался самыми разными вещами.
1: Угу.
0: Он сначала попробовал поработать хореографом, потом поиграть в американский футбол, так его носило.
1: Угу.
0: По итогу он начал продавать ковры и отдавать свои демозаписи во всевозможные радиостанции. По итогу одна из демозаписей залетела, и вот он стал исполнителем.
1: Круто.
0: Вот, так что вот.
1: Мария, мы вас поздравляем.
4: Большое спасибо. Можно еще воспользоваться случаем и передать поздравления у моего племянника Андрейки Ремайда. Вчера был день рождения, то хотела бы уже воспользоваться случаем и передать поздравления и привет ему.
0: Ну,
4: и вам большое спасибо, что вы есть. У меня есть ваша фотография с «Медник». Я вас выловила.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, Мария, очень приятно.
1: И вашего племянника с днем рождения.
0: С днем рождения. Прямо Андрейка с Анжейками. Знаете, у нас все сложилось.
4: Андрейка, да, а на концерт я пойду с сыном. У меня сын 16 лет, тоже Анжейка.
0: Вот, все совпадает один к одному. Мария, не вешайте трубку. Расскажу, как приз доберется до вас. Договорились. Так, друзья, тем временем легендарные суперзвезды 90-х приезжают в Литву, где дадут единственный и самый масштабный концерт и масштабное шоу. 27 ноября в крупнейшей столичной арене «Арена Вильнюс» состоится диско-шоу 90-х «Вильнюсские Анжейки». Нас ждут огромные LED-экраны, 5 мировых звезд диско. Хэдэуэй, Доктор Албан, Дженни from Ace of Base, Мастерс и Империум и зажигательная атмосфера. Готовьтесь петь, танцевать, праздновать жизнь.
1: Вау.
0: Билеты продаются на билеты ЛТ. Всю неделю мы разыгрываем билеты, так что присоединяйтесь каждый день. Пока же, виновник нашего торжества Head away. Прямо сейчас в нашем эфире.
5: Радио R.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное и интересное.
2: Премьер Миндаугас Синкявичус предлагает в 2027 году увеличить пенсии по старости в среднем на 75-76 евро, или на 10%. По закону они должны вырасти примерно на 8,5%, а для дополнительного повышения премьер предлагает использовать 6-7% излишка резерва Содра. Моя цель, чтобы рост составил 10%. В среднем это означает увеличение на 75-76 евро, заявил Синкявичус. Свой вариант он намерен представить Совету правящей коалиции на этой неделе.
1: Также премьер Литвы Миндаугас Синкявичус заявил, что министерствам и другим государственным учреждениям стоит отказаться от дорогих праздников за бюджетные деньги или оплачивать их самим сотрудникам. Будем праздновать, когда наступят лучшие мирные времена, и бюджет будет не дефицитным, а с излишком, заявил премьер. По его словам, для рождественской вечеринки сотрудники могут сами собрать по несколько десятков евро. Всем просто нужно иметь чувство приличия, человечности и здравый смысл.
2: Ну, вот мы с тобой, например, можем устроить, ну, вот сброситься всей работой и устроить себе вот новогодний корпоратив.
1: А так обычно мы устраиваем новогодний корпоратив. Это секрет фирмы «Соль и перец». Мы все приносим, и наши коллеги празднуют.
2: Вот, вот так и живем. Так. Между тем, Министерство обороны Литвы планирует потратить почти 25 тысяч евро на мобильную игру, которая называется «Baltijos Gynybos Linija», которая должна в простой форме объяснить принципы обороны страны. Игроку предстоит с ограниченными ресурсами размещать инженерные заграждения, мешать продвижению противника и решать, как эффективнее организовывать оборону. Игрок, имея ограниченные ресурсы, должен будет принимать решение, как наиболее эффективно организовать эту оборону, объяснили в министерстве. Игра рассчитана, прежде всего, на молодежь и будет доступна для андроидов и айосов.
1: Осенью в Литве усилилась миграция птиц. Специалисты все чаще получают сообщения о птицах, которые врезаются в окна. Они не видят стекол и принимают отражение неба или окружающей среды за свободное пространство. А столкновение нередко заканчивается гибелью. Центр помощи диким животным советует наклеивать на окна специальные наклейки с небольшими промежутками, чтобы сделать стекло заметнее, а также закрывать шторы или жалюзи. Если птицы все же врезались в окна, специалисты рекомендуют обратиться за помощью и не пытаться самостоятельно их поить.
2: Между тем, литовский гонщик Рокас Бацюшка завоевал 4-й титул чемпиона мира по ралли-рейдам и стал первым спортсменом, победившим в 3 разных категориях чемпионата W2RC. В этом сезоне 26-летний гонщик из Таураге стал чемпионом в категории «Сток», выступая за команду Defender Rally. Это ралли был очень тяжелым, все могло выскользнуть из рук, но в итоге мы на финише, а титул в наших руках. «Титул едет домой», — сказал Бацюшка после финиша ралли Марокко. Ранее он становился чемпионом в 22-м, 23-м и 24-м годах.
1: О погоде. Сегодня небольшие дожди ожидаются преимущественно на западе и севере страны. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 16 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим, перчим, а может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Дамы и господа, очередной час программы «Соль и перец». По-прежнему у микрофонов Евелина Никонорова.
2: И Гинтарас Антонас, бурерожденный в Баварии, Зука.
1: Спасибо.
2: Титулы твои.
1: Да, да.
2: Обозначаем?
1: Да.
2: Давай. Маркиз Нововильни, президент программы «Соль и перец». И
1: канцлер программ «Радио Р».
2: И канцлер «Рэдди Р» в Козовал.
1: Конечно. Мы про это забываем все время. Я же канцлер.
2: Человек, который придумал слово «каблукейшн».
1: Я тоже можно туда же. Итак, дамы и господа, о новиночках нашего эфира, музыкального эфира. Сегодня это Чепик. Значит, Катя Чепик в очередной раз выпустила... такой омаж на Ирину Аллегрову.
2: И Аллу Пугачеву.
1: И Аллу Пугачеву в том числе. То есть на вот этих вот женщин, которые столкнулись с роковой любовью, но это их не сломало.
2: Нет.
1: Они взяли зонт в данном случае.
2: И идут
1: красиво.
2: Дальше.
1: И идут дальше. Несмотря на то, что казалось бы, что он тот самый поворот, я повернула, но в другую сторону. Вот так вот отвечает Катя Чепик. Вот, это о песне. То есть там немножко вот эта томность, но да. Правильно заметила Эвелина, мы слушали, понятно, песню перед. Она заметила, что вот сейчас, возможно, это звучит кринжово чуть-чуть.
2: Но через 15-20 лет это будет хитяо.
1: Да, ну то есть это да. Вот то, что вот с долголетиями песня будет все больше и больше находить своих слушателей, да. И со временем это будет, ну, наверное, просто бронебойный хит.
2: И как с Аллой Пугачевой было «Отель танцующих огней», как-то так называется эта песня. Не помню, чтобы моя бабушка, а она реальная фанатка Аллы Пугачевой, танцевала под эту песню. Да. Однако сейчас зумеры ее обнаружили, и там же удивительная какая-то атмосфера, и все такие вау, вау, и начинают эту песню миксовать. И, боже, как круто. Так вот, я желаю Кате Чепик, чтобы ее поворот удивительный. Так же когда-то, через 20 лет.
1: Сам обрати внимание, что Катя Чепик говорит про свои песни следующее. Так. Я не пою песни, я пою жизнь.
2: Так, но... Ну, оно и чувствуется, Кать!
1: Вот, я поняла одну важную вещь. Выдуманная песня никому не нужна. Угу. Она не садится специально искать тему или вдохновение, живет обычной жизнью. Ждет нужного состояния, когда оно появляется, записывает то, что накопилось. И о бывших своих. Она вот не отзывается плохо, она говорит, они подарили мне чувства, эмоции, которые я выливаю в свои песни.
2: Ну, как Тейлор Свифт.
1: Спасибо за столь... щедрое сравнение,
2: да,
1: Кати Чепик.
2: Мне не жалко.
1: Пожалуйста, да, вот это просто
2: вот.
1: И Катя,
2: Катя Чепик, сейчас поворот, она там будет петь про зонт, но мне послышалось другое слово.
1: Ну, вам тоже, наверное, это послышится.
2: Вам тоже, наверное, это послышится. И если послышится, пишите нам в Телеграме «Соль и перец».
1: Да, подписывайтесь, кстати. Давайте слушать Катя Чепик «Поворот».
0: Радио Р.
3: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Знаешь, продолжая тему, понятно, нашего гендерного противоборства, ну, потому что Эвелина, очевидно, женщина, я, очевидно, мужчина. Вот. И у нас, хочешь не хочешь, время от времени бывают вот эти вот гендерные стычки. И тут новость, которая как бы должна нас столкнуть вместе.
2: Да.
1: Но у меня есть один вот как бы довод, козырь. Козырь в рукаве, которым я вот хлестну.
2: Давай.
1: И мне кажется, что я, ты согласишься со мной, и мы закроем эту тему навсегда. Итак, новость. Исследование показывает, что женщины лучше распознают чужие эмоции, а мужчины управляют своими.
2: Так.
1: Вот, ученые проанализировали 1279 исследований.
2: Угу.
1: То есть больше 600 тысяч человек участвовало в этих исследованиях в 76 странах. То есть вообще выборка невероятная.
2: Гигантское исследование, да.
1: И выяснилось, что женщины в среднем лучше распознают и понимают эмоции окружающих. Ну, то есть она видит...
2: Более эмпатичные.
1: Да, вот этот мой грустненько. А этот, смотри, веселый, без головы, наверное, зарплату получил. А этот, смотри, наверное, ушел от жены. Посмотри, какой веселый сидит или грустный. Тут по-разному у разных мужчин. Вот. То есть они лучше. А также эффективнее реагируют на вот эти вот...
2: Да.
1: То есть кому-то сказать комплиментик, кому-то сладушку добавить, кому-то посочувствовать. Вот, то есть они лучше работают. Мужчины же показали исследование. У них небольшое преимущество в управлении собственными эмоциями. То есть они лучше...
2: Ну да, когда этих эмоций 5, как в мультике.
1: Вот, и тут вот я достаю козырь. Так, так. Мне кажется, что... У мужчины вообще никаких эмоций нет.
2: Есть у вас есть раздражение на дороге, вы голодный, вам очень весело. Чего-то как-то грустно.
1: Поэтому нужно раздразиться на дороге,
2: да.
1: Поесть что-то.
2: А, или очень сильно весело, потому что, ну, где-то победил. И вот тебя мама похвалила.
1: Тоже?
2: И ты орлом приезжаешь, и либо мама, либо теща, там уже неважно. И орлом приезжаешь, и довольный. Вот 5 эмоций.
1: Вот. Так что вот.
2: А у женщин спектр эмоций, я прошу прощения.
1: Мама похвалила, но не так похвалила, как могла бы похвалить. А еще подруга сказала, она это имела в виду или то имела. Давай попробуй разберись в этих вот лабиринтах.
2: Вот.
1: А у мужчины просто прямая линия. О,
2: да.
1: Красный свет не горел, а сразу зеленый. И я успел, понимаешь?
2: Все.
1: На весь день.
2: Все.
1: На весь день.
2: А кто-то подрезал?
1: Все, на весь день опять-таки. Так сидишь и просто сидишь на работе. Так а что он все время подрезал меня? Эти все люди все эти подрезают.
2: Да, да.
1: Просто весь день
2: а
1: на
2: когда
1: работе.
2: Сам подрезал... Ой, ну не чай. Ну,
1: ничего,
2: ну с кем не бывает,
1: ничего,
2: не чай
1: да,
2: даже. Вот эти мужчины, которых только что подрезали, и они такие там сидят. Вот на этих дорогах, которые сейчас в столице бесконечно все чинится, дочинится. Сначала его подрезали, и он прям недовольный. Пар и, из ноздрей, из ушей, отовсюду краснющий. А потом он подрезал, и он такой... А я тут немножко проскочил. Прошу прощения.
1: Да. И такое бывает. Поэтому, ну, да, козырь не удалось, удалось, ты меня добила. То есть оказалось, у тебя, опять-таки, эмоциональных козырей гораздо больше, чем
2: да,
1: у меня.
2: Но при этом, что одни, что другие. Классно. Нету такого прям черного и белого.
1: Нет, это понятное дело.
2: Бывают
1: это...
2: мужчины настолько эмпатичные, что ты, господи, да остановись ты.
1: Хватит
2: уже.
1: Плакать. Вот я не могу, мне всех на работе жалко. Не могу, они все такие. Ты себя пожалей, я и себя жалею. Вот эти вот.
2: Вот ну. Я с таким работаю.
1: Да, да, что, да, да, вы не знаете, вот между выходами, ну, будем все время такой гинтер-зукас веселый такой.
2: А, нет.
1: Жизнерадостный. Как я плачу. Вот, вот дальше Потап Насти Каменских у нас будет. И я уже плачу, потому что мы закончим скоро выборы Потапа и Насти Каменских. Мы уже приготовили следующую неделю, там новые выборы. А там такая группа, что я тоже плачу, как хорошо. Боже, как все складывается удачно, понимаешь? От всего очень эмоционально зрелый человек. Проработанный.
2: Главное хвалить себя, не забывай.
1: Совершенно верно.
2: Уже минуту. Что? Сидим, слушаем. Про гениальность.
1: Да, да, да.
2: Только
1: ну,
2: понедельник, а он уже на финише.
1: Да, давайте. Все, все, все. Прекращаем. А то вы поймете, что...
2: Что идеальней нет.
1: Да, совершенно верно.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: И мы с вами выбираем песни Потапа и Насти Хоменских. Напоминаю, у нас четвертьфиналы. Нам нужно с вами определить одну из двух песен, которая пройдет в полуфинал. Ну и в полуфинале уже сразится с другой полуфиналисткой песни. И потом в финале лучшая песня, по мнению наших радиослушателей. Сегодня четвертьфинал, и кто у нас сражается?
3: Итак, песня «У мамы».

0: Вот, две песни, обе хорошие. Ну, а уже прошли.
1: Ну, у меня есть фаворитка, допустим.
0: Да, ну, я понимаю. Но тут у нашего модератора, как ты говоришь, чем длиннее. Оба отрывка по 17 секунд. Поэтому тут вот нет предпочтения.
1: Конечно, потому что у него предпочтения в других песнях.
0: Да, да, да. Они еще будут завтра. Так что, а пока давайте попробуем проголосовать. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Александра.
0: Александра. Александра. Александра, две песни. Значит, «Потап и Настя», «У мамы» и «Если вдруг». Какая вам больше нравится?
2: «Если вдруг».
0: «Если вдруг». Принято. Спасибо большое. Александр, спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Эрика позвонила нам. Эрика, да. Как дела, как настроение?
2: Отлично.
0: Так, давайте выбирать песню. Значит, есть песня «У мамы», есть песня «Если вдруг».
2: «У мамы».
0: «У мамы». Принято. Спасибо большое, Эрика. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 1-1 пока что. 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Доброе утро, Анжелика.
0: Анжелика, две песни у нас сражаются. «У мамы» и «Если вдруг». Какая вам больше нравится?
3: «Если вдруг тебя не станет».
0: Принято, Анжелика, спасибо.
1: Как романтично.
0: Да, певчая у нас птичка, конечно. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте.
4: Добрый день, Дарок.
0: Дарок, очень Дарок. Приятно. Дарок, песни две. «У мамы» и «Если вдруг». Какая?
4: «Если вдруг».
1: «Если вдруг».
0: И «Если вдруг» сегодня побеждает. Спасибо большое, Дарок. Вам хорошего утра.

0: хорошего настроения. Спасибо. Друзья, если вдруг неожиданно выбило.
1: Представляешь?
0: Да. Ну, нет, я знаю, что очень люба эта песня нашим радиослушателям. Вот они это доказали. Хотя вот Эвелина, наверное, голосовала за другую.
1: За другую, да.
0: За другую. Но, опять-таки.
1: Она после выпуска «Год по нотам» про маму у меня вот прям флагманом идет. Вот две песни. Вот «Потап и Настя» у мамы и «Марсель, мама». Песня две самые замечательные.
0: Если что, вы можете подписаться на телеграм-канал «Соль и перец». Там есть архив записей программы «Год по нотам». Там можно все прослушать. Там есть спецвыпуск про мам. К дню матери готовила Эвелина. Вот, посмотрите, там очень получилось и лирично, и интересно, и...
1: Музыкально.
0: В первую очередь. Ну, еще одна музыкальный подарок. Полуфиналист нашего сегодняшнего, сегодняшней баталии «Если вдруг» от Потапа и Насти.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Депутат Сейма Кестутис Можейка предлагает сделать паспорта и ID-карты, выданные жителям Литвы после 65 лет, бессрочными. Сейчас, с 16 лет, эти документы обычно необходимо менять каждые 10 лет, а ID-карту после 70 лет каждые 30. То есть получается курьезная ситуация, когда людям в возрасте 100 лет и старше приходится ехать, менять паспорт или ID-карту, поясняет Можейка. Если Сейм поддержит предложение, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.
0: Голоса регионов.
1: С 1 декабря в автобусах и троллейбусах Каунаса планируют прекратить продажу билетов за наличные у водителя. Сейчас таким способом оплачивают лишь 4,5% поездок. Большинство уже пассажиров пользуются транспортной картой или приложением «Жогас». Оплата наличными занимает больше времени. Водителю приходится принимать деньги и выдавать сдачу, объясняет представитель Каунаутобуса Рима Станкайтес. Окончательное решение городской совет Каунаса должен принять 13 октября.
2: Между тем, мэр Шауляя Артурас Висоцко заявил, что будет участвовать в выборах 27 года и претендовать на 4-й срок. Шауляем он руководит с 2015-го, а на прошлых выборах победил уже в первом туре, получив почти 66% голосов. За 3 срока удалось сделать много, и эту работу хочется продолжать, объяснил Висоцкас. При этом мэр Козлуруды Мантас Ворожка и мэр Щервинского района Живиля Пинскувеня пока не решили, будут ли снова баллотироваться.
1: Города Литвы начинают готовиться к Рождеству и подсчитывают расходы на праздничное оформление. Больше всего подробностей уже раскрыл Каунас. На украшение города предусмотрено 824 тысячи евро, из них 580 тысяч пойдут на новые декорации, а 180 тысяч на две главные елки. В Клайпеде же на установку и снятие украшений выделяют 210 тысяч евро и еще 43 тысячи на новые декорации. Вильнюс же пока не раскрывает праздничный бюджет, но уже известно, что главную елку на Кафедральной площади зажгут 28 ноября.
2: Ну а 10 октября, соответственно, на следующей неделе, в музее МО в Вильнюсе откроется международная выставка «Артейтикра Мянос Технологиос Ирмяс». Это что по-настоящему? Искусство, технологии и мы. О влиянии технологий на человека и нашу повседневную жизнь. Одним из главных гостей открытия станет польский робот-инфлюенсер Эдвард Варчоски, ролики которого набирают миллионы просмотров в соцсетях. Обычно он общается с публикой на польском языке, известен своим специфическим юмором и самоиронией. А в Вильнюсе робот обещает заговорить сразу на трех языках.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня небольшие дожди ожидаются преимущественно на западе и севере нашей страны. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
5: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Hathaway. Доктор Албан. Дженнифер Эйсуфбе.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио R.

0: Реклама.
1: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
2: Taip, tai iš karto jaučiama.
1: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
2: Jo, ir labai vėsu.
1: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
1: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: Google patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Радио Р.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медий.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное и интересное.
2: Клиники Сантарас прокомментировали спор вокруг детского психиатра Линаса Слушниса, которого обвинили в отказе общаться по-русски с ребенком в тяжелом состоянии. В клинике провели внутреннюю проверку и заявили, что ребенок получил консультацию, ему назначили лечение, с которым согласилась его представительница. При этом служба защиты прав ребенка утверждает, что врач отказался говорить на понятном ребенку языке и не согласился на перевод. А сам Слушнис это отрицает. Консультация пациенту была предоставлена, лечение назначено, подчеркнули в Сантарас. Министр соцзащиты и труда Инга Ругиненя сообщила, что сама обратится в прокуратуру, чтобы та установила все обстоятельства произошедшего.
1: Между тем, министр экономики и инноваций Литвы Эдвинас Грикшес предлагает самоуправлениям снизить стоимость поездок в общественном транспорте, чтобы на фоне дорогого топлива больше людей пересаживались с автомобилей на автобусы и троллейбусы. По его словам, это одновременно поможет сократить расходы жителей на топливо и уменьшит пробки. В городах действительно можно было бы активнее поощрять использование общественного транспорта, заявил министр. Ранее также обсуждалась скидка в 50% на билеты на поезда и субсидии на междугородние автобусные поездки.
2: А за последние 4 года доля жителей Литвы, которые совсем не занимаются спортом или физическими упражнениями, снизилась с 52 до 48%. При этом доля тех, кто ежедневно гуляет, ездит на велосипеде, работает в саду или занимается другой физической активностью, выросла с 25 до 42%. Это выше среднего показателя по Европейскому Союзу, который составляет 35%.
1: 78% жителей Литвы ходят пешком не менее 10 минут подряд, как минимум 4 дня в неделю. А 49% занимаются физической активностью, прежде всего ради здоровья. Кроме того, 97% опрошенных считают, что спорт и движение помогают улучшить психологическое здоровье. Радуют, что привычки жителей Литвы меняются к лучшему. Все больше людей открывают для себя радость движения в повседневной жизни, отметила министр образования, науки и спорта Раминта Поповеня.
2: Кстати, так вот, к слову, я уже от себя добавлю, да, без читки новостей, что сегодня Министерство науки, спорта и образования, прежде всего, представит, как изменятся школы. Там среди вот всего прочего о том, что там тестирование, всеобщее знание, подтягивание учеников, вот этих вот всей банальщины, там еще предложение сделать начальную школу до 6 класса. Чтобы начальная школа, то есть один учитель, это был до 6 класса. Вот такая вот занимательная. Это не знаю, чем они руководствовались, но, видимо, когда сегодня представят, то расскажут. То есть у нас начальные. Может, до 12 уже пускай делают.
1: Уж там, да. Ну, за некоторыми так бегают учителя в 12 классе, что как будто и начальная. О погоде. Небольшие дожди ожидаются преимущественно на западе и севере нашей страны. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но... Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Топ спорт, казино, лажибос. Топ спорт. Топ спорт, лажибос. Dalyvaudamas азартiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Radio R. Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио Эр.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, в эфире выпуск новостей. По общим результатам опросов жителей страны и представителей элиты, самым влиятельным политиком Литвы стал президент Гитанас Науседа. Его результат составил 43,7%. Второе место занял премьер Миндаугас Синкевичус, третье – бывший президент Олег Грибаускайте. При этом мнения жителей страны и элиты различаются. Представители политических, государственных и других профессиональных кругов поставили на первое место Синкевичуса, а жители страны – Науседу. Литовские энергетические компании с 1 ноября смогут быстрее привлекать бригады из других стран Европейского Союза для устранения последствий бурь и крупных аварий, без обычных процедур госзакупок, которые могли занимать 2-3 дня. По оценке ЭСО, во время сильной бури 22 августа такая система позволила бы восстановить электричество примерно на 2-4 дня быстрее. ЭСО уже договорилась о взаимной помощи с операторами Латвии и Польши. При этом помощь будет зависеть от ситуации в соседних странах. Если там тоже произойдут серьезные аварии, свободных бригад может попросту не оказаться. В Литве предлагают разрешить заболевшим сотрудникам первые 2 дня оставаться дома без оформления больничного у семейного врача. За эти дни, как и сейчас, в начале больничного платил бы работодатель. А если человек продолжит болеть, ему уже потребуется официальный больничный лист. Инициаторы считают, что это избавит людей с легкой простудой от лишнего обращения к врачу и снизит нагрузку на поликлиники. Работодатели опасаются злоупотреблений, поэтому пока обсуждается добровольный пилотный проект, а не обязательное правило для всех. Осенью в Литве усилилась миграция птиц, и специалисты все чаще получают сообщения о птицах, которые врезаются в окна. Птицы не видят стекло и принимают отражение неба или окружающей среды за свободное пространство, а столкновение нередко заканчивается их гибелью. Центр помощи диким животным советует наклеивать на окна специальные наклейки с небольшими промежутками, чтобы сделать стекло заметнее, а также закрывать шторы или жалюзи. Если птица все же врезалась в окно, специалисты рекомендуют обратиться за помощью и не пытаться самостоятельно поить ее. Ну и, наконец, сегодня, 5 октября, до 9 вечера в Клайпедском и Тельщайском уездах ожидаются порывы юго-западного и западного ветра до 15-17 метров в секунду. Жителям этих регионов рекомендуют убрать или закрепить вещи на балконах и во дворах и не оставлять автомобили возле деревьев. В остальных районах Литвы опасных погодных условий не ожидается. О погоде. На западе и севере страны ожидаются кратковременные дожди. Порывы ветра достигнут в некоторых регионах 15 метров в секунду, на побережье 17. Днем температура воздуха составит 14-16 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Кайнолац кубе, наршей, регой, то никогда не поильси. Рамибе ты не пробанга, ты бутинибе. Сусток, иквепк, июнг рамибе, ишюнг пертеклю. Проектas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
0: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте «Билетей». Звук живой.
2: Радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов, в эфире выпуск новостей. Министерство образования, науки и спорта Литвы изучило предложение ежегодно открывать по одному классу с обучением на литовском языке в школах, где сейчас учат только на русском, и предупредило о возможных проблемах. Если часть детей вместо обычных литовских школ пойдет в такие классы, в литовских школах станет меньше учеников, что может повлиять на нагрузку учителей и выбор предметов. В крупных городах обе группы школ уже заполнены, поэтому для новых классов может не хватить помещений, а в небольших самоуправлениях для выполнения требования пришлось бы объединять школы. Поэтому министерство считает, что единое правило может не достичь главной цели – улучшить знание литовского языка.
0: Голоса регионов.
1: Мэр Шиауляя Артурас Висоцкас заявил, что будет участвовать в выборах 2027 года и претендовать на четвертый срок. Шиауляем он руководит с 2015 года, а на прошлых выборах победил уже в первом туре, получив почти 66% голосов. «За три срока удалось сделать много, и эту работу хочется продолжить», – объяснил Висоцкас. При этом мэр Козлуруды Мантас Варашка и мэр Щервинского района Живили Пинскувени пока не решили, будут ли баллотироваться снова. В Лайпеде продолжается реконструкция летней эстрады и территории вокруг нее. Здесь обновят трибуны на 9000 мест, оборудуют скейт-парк, велосипедную трассу, детскую площадку и новое пространство для молодежи. Хотим, чтобы после реконструкции сюда было приятно приходить и в обычный день с детьми на прогулку или для активного отдыха, говорит мэр Клайпеды Арвидас Ваиткус. Реконструкция обойдется почти в 12 с небольшим миллионов евро. Тем временем у Клайпедского зоопарка планируют отозвать разрешение на работу. Ранее проверка показала, что выявленные нарушения не были устранены в течение года. Для посетителей зоопарк закрыт 7 сентября, однако на его территории по-прежнему остаются тигры, птицы и другие животные. После отзыва решения владелец должен будет в течение 8 месяцев найти им новые места содержания. Ранее из зоопарка уже забрали 4 животных, у всех обнаружили проблемы со здоровьем. Города Литвы начинают готовиться к Рождеству и подсчитывают расходы на праздничное оформление. Больше всего подробностей уже раскрыл Каунас. На украшение города предусмотрено 824 тысячи евро, из них 580 пойдут на новые декорации, а 180 тысяч на две главные елки. В Клайпеде на установку и снятие украшений выделят 210 тысяч евро, еще 43 тысячи на новые декорации. Вильнюс пока не раскрывает праздничный бюджет, но уже известно, что главную елку на кафедральной площади зажгут 28 ноября. На острове Нямунаса в Каунасе начало работать 45-метровое колесо обозрения «Каунастик». В нем 32 закрытые кабины с климат-контролем, поэтому аттракцион будет работать круглый год. Одна поездка длится около 15 минут и включает 3 оборота.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. На западе и севере страны ожидаются кратковременные дожди. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, на побережье 17. Температура воздуха сегодня 14-16 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Твое радио.
1: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
3: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты.ЛТ.
4: Радио

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио R.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Правительство Литвы из-за напряженной ситуации с бюджетом на 2027 год провело внеочередное заседание даже в воскресенье, чтобы найти возможности сократить расходы. Повышать налоги правительство не планирует, при этом уменьшить финансирование многих направлений сложно из-за обязательств по пенсиям, зарплатам учителей и обороне. Подробностей много. Источники доходов понятны. Мы сказали, что о налогах говорить не будем, значит, нужно смотреть на расходы, заявлял премьер Миндаугас Синкевичус. Каким в итоге будет дефицит бюджета, должно стать известно к концу этой недели. Глава Ассоциации самоуправления Литвы и мэр Плунге Андрюс Клишонис заявил, что из-за сложных процедур самоуправление слишком медленно использует деньги, выделенные на оборудование укрытий. По его словам, значительная часть средств уходит на оформление документов, экспертизы и регистрацию. Не меньше половины денег приходится тратить на бумаги. Защитят ли бумаги нас и наших людей? На мой взгляд, нет, заявил Клишонис. Из выделенных за последние два года 30 миллионов евро на укрытие пока использовано только 3,7 миллиона. Евро. На этой неделе правящая коалиция обсудит меры, которые должны смягчить последствия высоких цен на топливо. Среди вариантов скидки на поезда и междугородние автобусы, а также правила, по которым заправки смогут менять цены только один раз в сутки. Ситуация пока не нормализуется, поэтому постараемся использовать те национальные инструменты, которые у нас есть, заявил премьер Миндаугас Синкевичус. Литва также ждет от Европейской комиссии общего плана мер по борьбе с высокими ценами на топливо. В Европе началась регистрация на программу Discover EU, которая позволяет 18-летним молодым людям бесплатно путешествовать по Европе на поездах. Подать заявку до 15 октября могут родившиеся в 2008 году, в том числе жители Литвы. Победители смогут путешествовать до 30 дней в период с марта 2027 года по май 2028, а также получат скидки на транспорт, жилье, питание, культуру и другие услуги. Discover EU дает молодежи возможность путешествовать по Европе на поездах, получать новый опыт и встречаться с людьми из разных стран, отметил член Европейской комиссии Глен Миколев. И о погоде. Во вторник погода будет похожей на сегодняшнюю. Температура ночью 8-13 градусов, днем 15-20 градусов тепла. Ветер будет довольно сильный, местами пройдут небольшие дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: никто не найдет.
1: Реклама. Вильнев, присесяки та держос. Лапкричо 20-я. Комканца вирста диджауся Европоя лайко машина. Французу Дейве, Ализе, супилна шоу-программа. Догевный 80 минут диджаусю Ализе хиту.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие, хороший день, понедельник, 5 октября, но это же просто чудо чудесное, осень разгоняется по полной программе, на улице красота невероятная, все эти деревья разноцветные, думаю, что еще ближайшие полторы недели можно будет наслаждаться вообще пестротой природы, смотреть в окно, идти, разглядывать всю эту осеннюю красоту и немножечко отвлекаться от как минимум цен на топливо. Вот видите, как я говорю, идти и разглядывать. Не ехать и разглядывать, а идти. Да, вот это называется «Начал хороший день», не с новостей о том, что вам и так известно и вызывает некоторую грусть и печаль. Да уж, оказывается, вот знакомый мой сейчас в Латвию скатался, мы с ним разговаривали, он говорит, дешевле топливо в Латвии. Когда вообще такое было? Ах ты, что ж творится? Ну ничего, поживем, увидим, что там придумает правительство, как бороться с этими ценами, и будем надеяться, что высокие цены на топливо не так сильно повысят цены на продукты, что уже происходит, а ожидается, собственно, еще больше рост цен. Но давайте о чем-нибудь хорошем. Сегодня, во-первых, нужно поздравлять всех учителей, потому что сегодня Международный день учителя. Уважаемые учителя, педагоги, воспитатели, лекторы, профессура, все-все-все, все те, кто кого-то чему-то учит, поздравляем вас, огромный вам привет, респект. Обожание, обнимание, профессия максимально непростая, тем более в наше-то время, когда приходится конкурировать с каким-нибудь чатом GPT и прочими искусственными интеллектами за право, чтобы дети, ученики, студенты признавали в первую очередь не искусственный, а самый настоящий интеллект педагогов. Дорогие, с праздником вас! Всего вам самых высоких зарплат, самых достойных учеников, таких, которые вас бы превзошли. Ну, говорят же, это самое замечательное в профессии учителя и педагога, когда ученик превзошел учителя.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Итак, День учителя. Давайте так, еще раз будем поздравлять. Еще несколько раз сегодня за эфир вспомним про учителей. Никто не знает, в какой момент они включают свои радиоприемники и настраиваются на нашу волну. Поэтому не стоит ограничиваться одним поздравлением за все эфирное время. Итак, вот вам, пожалуйста, следующая информация.

0: ждать некогда, так что будем надеяться, что уже в ближайшее время, в очередной раз, что-то там пересмотрят, и учителей вырастет зарплата. Потому что, как мне кажется, учителя, собственно, должны зарабатывать больше всех для того, чтобы профессия была престижной, для того, чтобы не было дефицита педагогов. В общем, платить побольше, нагружать поменьше. Мне кажется, это самая простая схема. Единственное, что, конечно, реализовать ее достаточно тяжело. И есть еще одна профессия, важная, не менее важная, чем учителя, это врачи и доктора. А сегодня Международный день врача. Так что еще поздравляем и врачей. Сегодня вот удивительное 5 октября, потому что два праздника двух профессий, наиважнейших профессий, приходится вот на одну дату. Возможно, в этом какие-то важные скрытые смыслы, чтобы нам так разом скопом напомнить действительно о важнейших профессиях и как-то намекнуть всем нам, что достойное будущее – это достойная зарплата врачей и учителей. Потому что главное – здоровье, остальное приложится. Если будет здоровье, то если в голове ничего нет, то здоровье не сильно вообще по жизни поможет. Так что кто-то нас лечит, кто-то в голову нам вкладывает важнейшие знания. Вот такой вот денек, 5 октября. Поздравляю вас с тем, что бабье лето до сих пор не заканчивается, потому что нет еще холодных ливней и пронизывающего ветра. Все еще можно пока позволить себе легкую курточку.
1: Радио Р.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем вы восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. В Литве подготовили план из 10 изменений в системе образования. Предлагается одинаково оценивать знания учеников во всех школах страны и создать систему, которая позволит быстрее замечать, с чем у конкретного ребенка возникают трудности. Директорам хотят дать больше самостоятельности, зарплату учителей сильнее связать с их квалификацией и ответственностью, а не только со стажем. Еще одно предложение – сделать так, чтобы начальная школа длилась 6 лет вместо нынешней модели. План подготовили специалисты в сфере образования, университета СМ и организация «Швитимас номер один». Его поддержали более 35 организаций. Депутат Сейма Кястутис Мажейка предлагает сделать паспорта и ID-карты, выданные жителям Литвы после 65 лет, бессрочными. Сейчас, с 16 лет, эти документы обычно необходимо менять каждые 10 лет, а ID-карту после 70 лет – каждые 30 лет. Получается курьезная ситуация, когда людям в возрасте 100 лет и старше приходится ехать менять паспорт или ID-карту, объясняет Мажейка. Если Сейм поддержит предложение, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Министр экономики и инноваций Литвы Эдвинас Грикшас предлагает самоуправлениям снизить стоимость проезда в общественном транспорте, чтобы на фоне дорогого топлива больше людей пересаживались с автомобилей на автобусы и троллейбусы. По его словам, это одновременно поможет сократить расходы жителей на топливо и уменьшить пробки. В городах действительно можно было бы активнее поощрять использование общественного транспорта, заявил министр. Ранее также обсуждалась скидка 50% на билеты на поезда и субсидии на междугородние автобусные поездки. Переброска немецкой бригады в Литву идет по плану, а основная часть военнослужащих должна прибыть во второй половине 2027 года. К концу этого года в составе бригады будут служить около 2000 военных и гражданских сотрудников. К концу 2027 их число должно приблизиться к 5000. Немецкая бригада будет переброшена в Литву своевременно. Мы придерживаемся четкого плана, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Постоянным местом дислокации бригады станет полигон в Рудненкой, где продолжается строительство необходимой инфраструктуры. И о погоде. Завтра, во вторник, погода будет похожей на сегодняшнюю. Температура ближайшей ночью 8-13 градусов тепла. Днем плюс 15, плюс 20 градусов тепла. Ветер синоптики обещают довольно сильный, а местами небольшие дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Продолжаем двигаться по понедельнику сегодняшнему, 5 октября. Вы спросите, а где же наша Ангелиночка? Где наша Ангелина Гудкова? Ангелина Гудкова занята важными делами. Поэтому не менее важные дела перевесила на меня, и я вот сегодня с вами с 2 часов дня до 6. Еще раз, а я говорил, что каждый час по несколько раз буду поздравлять учителей с всемирным, не просто международным, а всемирным днем учителя. Всякие пожелания я уже высказывал. Мне понравилась формулировка о том, что учителям следует желать, чтобы их ученики их превосходили, потому что это и есть показатель профессионального учительства, преподавания. В общем, педагоги дорогие, всех вас поздравляем. Международный день врача также сегодня. Поздравьте своих знакомых, еще и докторов, и врачей, если они есть у вас, потому что хорошо, когда ваш друг, приятель, врач, знакомый понимает, что вы помните о его профессиональном празднике. Возможно, в следующий раз он вам поскорее поставит диагноз по телефону с вашими жалобами. Но помните, что важно записаться к врачу и пойти все вот по всей процедуре, чтобы все было в ЕСВИКАТа отмечено, чтобы можно было записаться потом к другим специалистам, набрать себе рецептных лекарств, если они нужны. И, конечно же, вам всем, дорогие мои, здоровье. Чем здоровее мы с вами, тем меньше нагрузка на врачей. Сегодня, между прочим, день лилии еще. Это для любителей цветов. Знаете? Не представляю, я в шоке, короче, что узнал. Оказывается, если у вас есть дома коты, кошки, то лилии – это очень вредная история. Они, оказывается, токсичны для котов, и если у вас дома постоянно цветут и пахнут лилии, не букет из белых роз, а лилии, то вашим котикам может быть неприятно, мягко говоря. А если, ну, в общем, есть неприятные случаи. Так что перепроверьте свою квартиру, сколько, как много у вас лилий, и котов пересчитайте. Может быть, кто-то из них уже убежал из дома из-за этих запахов. Всемирный день архитектуры. Вот это тоже да. Тут всех архитекторов нужно поздравлять. Молодцы. И нужно что-то отметить про архитектуру. Мне вот нравится, как застраивается ныне, во всяком случае, столица, как выглядят спальные районы. Ну и, конечно, все то, что строят в центре, радует глаз, наверное, больше всего тем, что вся вот эта современная архитектура не давит собой на городские пространства и на жителей города. Хотя, конечно, если посмотреть, как строили раньше, какие-то монументальные вещи, боже мой, это все такая красота, лепнина. Сейчас все просто, четко, понятно. Сталь, стекло, немножечко бетона. Но внутри какие интерьеры. Мама дорогая.
0: Радио R.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зычайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
2: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
3: NTSL. Nemokamas nekilnojamo turto portalas pristatė.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: 1502 года, это было воскресенье, это если считать по юлианскому календарю, который тогда использовался в Европе. Что там в те времена в Коста-Рике, которая еще не была, вот, собственно, Коста-Рикой, что же там обнаружил Колумб, мне неизвестно. Но на данный момент, вот спустя 5 веков после открытия, эта маленькая страна в Центральной Америке считается одним из мировых символов экотуризма, потому что на этой крошечной территории, достаточно крошечной, по данным всяких экологических и прочих организаций, обитает 6% мирового биоразнообразия. Больше 60% территории страны покрыто лесами. Здесь тропические джунгли, вулканы, Карибское море с одной стороны, Тихий океан с другой стороны, ленивцы, обезьяны, туканы, морские черепахи. Хотелось ли бы вам посетить Коста-Рику? Мне уже теперь да, тем более я сейчас смотрю на фоточки. Боже, какая красота! Эти пляжи с зелеными деревьями, белым песком, такая лазурная вода голубая, там вулканы, все в туристах. И туканы красивые, и обезьяны, и попугаи. Вообще красота такая, просто неописуемая. Но, как мы знаем, мы знаем, что хорошо там, где нас нет, а дома лучше всего. Но, знаете, это тоже не точно. Потому что я уверен, что все зависит от внутреннего состояния человека. И вполне себе и часто хорошо действительно там, где мы есть, где каждый из нас, там и хорошо. И вот эту хорошесть вокруг себя мы вправе сами выстраивать, как минимум своим отношением ко всему вокруг происходящему. Так что можем с вами мечтать о Коста-Рике, о том, как же там здорово на этих пляжах, а сами будем гулять по осенним паркам, лесам и в ближайшие недели наслаждаться всей красотой, разнообразием климатических периодов, пор года и разнообразие температур, дождей и ветров в наших широтах.
1: Радио R на волне хорошего настроения.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. В центре Вильнюса прошли митинги против массовой миграции и контрпротест против расизма, которые разделяли всего около 50 метров. В акции против миграции участвовали несколько сотен человек, в контрпротесте более 100. «Если такие масштабы миграции сохранятся, мы перестанем узнавать свою страну», заявил организатор митинга депутат Сейма Витаутас Синица. За порядком следили более 240 полицейских. Были зафиксированы несколько инцидентов. Одного мужчину задержали за нарушение общественного порядка, а после нападения на женщину начато расследование.
0: Голоса регионов.
1: В Вильнюсе не планируют устанавливать для водителей таймеры, показывающие, сколько секунд осталось до смены сигнала светофора. В городе 320 регулируемых перекрестков и переходов. И светофоры на них работают автоматически. Датчики следят за потоком машин, поэтому продолжительность красного или зеленого сигнала может меняться прямо во время его работы. Из-за этого таймер не сможет точно показывать оставшееся время. И, по мнению ЮДУ, будет только путать водителей. Кроме того, специалисты опасаются, что обратный отсчет может провоцировать водителей ускоряться перед окончанием зеленого сигнала и начинать движение до включения зеленого. Бывший министр сельского хозяйства Литвы Андрюс Палёнис объявил, что будет баллотироваться в мэры Бирштонаса на выборах 27-го года от политического комитета Карту дель Бирштону. «Моя главная цель – вернуть нашему краю чувство общности и создать самоуправление, в котором все будет происходить открыто», – заявил Палёнис. Ранее он избирался в Сейм, а пост министра сельского хозяйства занимал в 19-20 годах и в 25-26 годах. На право стать кандидатом движения либералов на выборах мэра Каунаса претендует предприниматель Миндаугас Гивис, депутат Сейма Симонас Кайрис, бывший мэр Каунаса Римантас Микайтис и глава каунасского отделения партии Сигитас Шляжес. Кого партия выдвинет на выборы, решат 7 октября. «Наша цель – собрать команду из людей с опытом в разных сферах», – заявил Шляжес. Выборы мэра и городского совета пройдут 7 марта 2027 года. С 1 декабря в автобусах и троллейбусах Каунаса планируют прекратить продажу билетов за наличные у водителя. Сейчас таким способом оплачивают лишь 4,5% поездок. Большинство пассажиров пользуются транспортной картой или приложением Жогас. Оплата наличными занимает больше времени. Водителю приходится принимать деньги и выдавать сдачу, объясняет представитель Кауна-автобуса Римас Тенкайтис. Окончательное решение городской совет Каунаса должен принять 13 октября.
0: Программа подготовлена при содействии фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха 8-13 градусов, завтра днем плюс 15, плюс 20. А синоптики обещают сильный ветер и местами непродолжительные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
4: 35.
5: Kas? Eurai?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
7: Legenda europeiskai popmuzikai Thomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Token. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.

0: до конца пойдет к нему.
1: Хороший день с Женей Соленковым.
2: Йоу-хеллоу, родненькие. Очередной йоу-хеллоу за сегодня. Женя Соленков с вами ближайших 2 часа и был 2 часа до этого. Сегодня вы не услышали мою коллегу Ангелину Гудкову, но она вернется к нам на этой неделе. Это точно. А мы с вами продолжаем хороший день. Как всегда, надеюсь, что этот день у вас действительно хороший, несмотря на то, что это понедельник, несмотря на то, что это первый рабочий день этой недели. И впереди еще вся будняя, будничная. Рабочая неделя. Не знаю, как вы, я к этому часу уже успел сегодня переделать все свои возможные 100-500 работ и даже немножечко подзадолбаться. Вот сейчас уже в это время сижу и думаю над тем, что же себе такое этакое приготовить на ужин. Вот закончу здесь сегодня с вами, вернусь домой, и что-то рыбы захотелось. Рыбный понедельник, видимо, будет. Извините, что начал говорить про еду, потому что меня уже всего скручивает, коряет. Говорит, надо срочно что-то перекусить. А все потому, что с утра недостаточно хорошо позавтракал. Я уже как-то вам рассказывал про всяческие диеты, про то, как правильно питаться. И не раз об этом говорил. И каждый раз на какую-то новую статью натыкаюсь, научную, которая опровергает все прочие заявления, до этого сделанные учеными, как правильно худеть. Знаете, что заметил за собой? Вообще, в целом, об этом говорят вот и приятели мои. Не знаю, как там у девушек, но есть легенда о том, что девушки, когда выходят из каких-то отношений, они потом резко лучше начинают выглядеть, потому что начинают следить за собой сильнее обычного. Вот у мужчин та же история. Тоже вот посмотрел на своих друзей. Есть у меня приятели, которые поразводились, как только разведутся, все такие аккуратненькие, все такие прям стройненькие. А думается, что это вы в отношениях, ребята, все так запустили тогда? А? Задаемся вопросом. А все потому, что расслабляемся, а надо все время держать себя в тонусе. Этим вот и займемся по ходу сегодняшнего эфира. И для начала, в очередной раз, уже, наверное, в третий, поздравляю всех учителей и педагогов с вашим всемирным, всемеждународным, всеобъемлющим, всевселенским днем учителя. Поздравляем бы добрых, приятных учеников, воспитанных, слушающих и слышащих. И, конечно, зарплат таких, чтобы все вам завидовали и все хотели быть учителями, равно как и врачами, потому что сегодня Международный день доктора, доктора-врача. Поздравляю всех тех, кто носит белые халаты и гордое звание врача.
1: Радио РФ.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Так, дорогие, напоминаю, что сегодня можно поздравлять, естественно, врачей и учителей, но еще можно поздравить всех тех больших любителей такого замечательного кино, как фильмы про Джеймса Бонда. 5 октября 1962 года, получается, это 64 года назад, в Лондоне вышел первый фильм официальной бондианы «Доктор No». Вот так он назывался. В главной роли был Шон Коннери, исполнял роль агента 007. Фильм показывали в Лондон-павильон на Пикадилли, и торжественный галопоказ вот там прошел. А сам этот день был утвержден в 2012 году, когда кинофраншизе исполнилось ровно 50 лет, и с тех пор отмечается любителями, фанатами этого кино. Фильмов про Джеймса Бонда вышло много, но вот что еще интересно. 5 октября 1962 года впервые британцам с экрана главный герой картины представился как Бонд, Джеймс Бонд. И в этот же день The Beatles выпустили свой первый британский сингл «Love Me Do». Вот так вот. То есть буквально в один день Британия получила сразу две будущие культовые культурные иконы. Это Джеймса Бонда в кино и первый сингл «Битлов». Мне кажется, замечательный повод для того, чтобы, собственно, «Битлов» и послушать. Давно они звучали у нас в эфире? Я думаю, что очень давно. Давайте немножко надо отметить 5 октября вот таким вот способом, радийным максимально. Послушаем тот самый сингл «Love Me Do», да-да-да-да-да. А все для того, чтобы оккультуриваться музыкально. Музыка должна быть разная, разнообразная.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo оптика Filman.
5: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
6: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Совсем недавно начал рассказывать вам о том, что очень уж хочется поесть. Поесть хочется, вечер приближается, тем более, что работу очень многие из вас закончили и уже встали в пробки для того, чтобы добраться до дома, еще порешать кучу своих дел по дороге каких-то. Вот замечали же, да? Уверен, что вы замечали. Летом не так хочется есть. Говорят, ой, жарко, не так хочется есть. Летом вот спокойно съедаешь какой-нибудь кусочек там салата, кофе выпил, побежал дальше. А осенью начинается. Вот только сейчас холоднее стало, сегодня конкретно. Все, сразу понимаешь, где макароны? Хочу котлету, желательно что-нибудь сладкое, побольше еды, еще и горячего супа. Логика в этом, конечно, есть, потому что когда холодно, организму реально приходится тратить энергию на поддержание температуры, и поэтому становится, так сказать, чаще нападает и просыпается аппетит. Плюс становится меньше света, мы меньше гуляем, больше сидим дома, а еда превращается еще и не только в источник энергии, но и в удовольствие. Потому что какие еще удовольствия получаются?

0: Вот, это очень важно. Но не объедаться сладким. Не заменять вот во время приступов, когда хочется поесть, не заменять нормальный прием пищи, совсем там небольшой по объему, чем-то сладеньким, потому что от сахара опять очень быстро хочется есть. Горячая вода, кто бы мог подумать. Осенью вот хочется, чтобы как-то тепленько все было, поэтому горячий чай порой решает проблему с голодом. Кажется, что хочешь есть, а тебе надо просто согреться, надо найти где-то энергию. Чай горячий в себя залил, вот ты уже и согрелся. За жидкостью нужно следить, потому что мы во время прохладной погоды меньше потеем. То есть воды меньше из нас уходит, поэтому меньше пьем. А меньше пьем, жирочек быстрее нарастает. И, естественно, сон. Конечно же, много сна, правильного, в нужное время. И двигайся, двигайся. Вот такая вот тема. Двигаться надо, двигаться больше. Говорит вам человек, который вот сейчас сидит, значит, пятой точкой на месте. Сейчас выйду отсюда, сяду опять. Но не в машину сегодня, вот на мотоцикле приехал, уже начинаю жалеть. Думаю, сейчас прохладненько будет обратно. Благо термобелье где-то со мной, надо будет приодеться. Вот, значит, опять на попу сяду, проеду. Но тут хоть какие-то калории потрачу минимальные. Все, и хочется скорее домой, и там тоже под одеяло залезть, лечь, ничего не делать. Хорошо собака заставит на улицу выйти, потому что это же заставит выйти. Если не выйти, потом надо будет еще ползать, убирать это все в квартире. А мне это не надо. Лучше выйти, походить, погулять. Так что да, друзья, давайте мы заранее морально готовимся к тому, что сезон прохладный будет непростой в плане того, чтобы сохранить свои объемы и пропорции, для того, чтобы сохранить свой гардероб и размеры. Будем думать о том, как двигаться. Может, нам надо какую-то вот аскезу на обжорство с вами придумать и договориться, подписать, скажем так. Вот надо, расскажу вам, что это такое. У меня есть знакомые, которые живут просто аскезами. Вот они там что-то обещают вселенной. Такие, о, все, у меня... Я чист от всяких вредных привычек, там 2-3-4 месяца, и выдерживают же как-то люди. Вот что-то же их мотивирует, сами себе пообещали и мотивируется. Надо изучить этот вопросик нам с вами.
1: Радио Р. Проверено.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. По общим результатам опросов жителей и представителей элиты, самым влиятельным политиком Литвы стал президент Гитанас Науседа. Его результат составил 43,7%. Второе место занял премьер Миндаугас Синкевичус с 33,6%. И третье – бывший президент Даля Грибаускайте – 32,6%. При этом мнения жителей и элиты различаются. Представители политических, государственных и других профессиональных кругов поставили на первое место Синкевичуса, а жители страны – Науседу. С 1 ноября литовские энергетические компании смогут быстрее привлекать бригады из других стран Европейского Союза для устранения последствий бурь и крупных аварий. Без обычных процедур госзакупок, которые могли занимать 2-3 дня. По оценке ЭСА, во время сильной бури 22 августа такая система позволила бы восстановить электричество примерно на 2-4 дня быстрее. ЭСА уже договорилась о взаимной помощи с операторами Латвии и Польши. При этом помощь будет зависеть от ситуации в соседних странах. Если там тоже произойдут серьезные аварии, свободных бригад может не оказаться. В Литве предлагают разрешить заболевшим сотрудникам первые 2 дня оставаться дома без оформления больничного у семейного врача. За эти дни, как и сейчас, в начале больничного платил бы работодатель, а если человек продолжит болеть, ему уже потребуется официальный больничный. Инициаторы считают, что это избавит людей с легкой простудой от лишнего обращения к врачу и снизит нагрузку на поликлинике. Работодатели опасаются злоупотреблений, поэтому пока обсуждается добровольный пилотный проект, а не обязательное правило для всех. В стране подготовили планы из 10 изменений в системе образования. Предлагается одинаково оценивать знания учеников во всех школах страны и создать систему, которая позволит быстрее замечать, с чем у конкретного ребенка возникают трудности. Директорам хотят дать больше самостоятельности, а зарплату учителей сильнее связать с их квалификацией и ответственностью, а не только со стажем. Еще одно предложение – сделать так, чтобы начальная школа длилась 6 лет вместо нынешней модели. План подготовили специалисты в сфере образования, университет АСМ и организация «Швейтимас номер 1». Его поддержали более 35 организаций. И о погоде. Завтра погода будет похожа на сегодняшнюю. Ветер будет, конечно, сильнее. Днем температура воздуха завтра плюс 15, плюс 20. А ближайшей ночью плюс 8, плюс 13. Сильный ветер и непродолжительные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.

Ай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Дорогие наши, продолжаем сегодняшний день, несмотря на то, что уже после 5 часов вечера день все еще продолжается. Надеюсь, что ваш рабочий день, первый рабочий день, понедельник этой недели, уже подошел к концу. Судя по тому, что я вижу за окном, в столице, во всяком случае, многие уже закончили работу и стоят в пробках, чтобы добраться домой. Желаю вам, чтобы эти пробки поскорее рассосались, и вы прибыли вместо своего назначения. Обещал вам совсем недавно рассказать, что же такое аскеза, потому что сейчас очень модно говорить: я взял аскезу на месяц, там не ем сладкого, не пью алкоголь, не сижу в соцсетях и так далее. И слово-то красивое, а что же вообще такое аскеза? И откуда оно произошло? Оно, собственно, от древнегреческого «аскесис», что значит «упражнение» или «тренировка». То есть это не просто аскеза, это запрет, это тренировка. Изначально так могли называть вообще физическую подготовку, а позднее понятие стало прежде всего духовным. Человек сознательно ограничивает себя в удовольствиях ради самодисциплины, внутреннего развития или какой-то там религиозной цели. Вот что важно – сознательно ограничивать себя в удовольствиях, потому что все наши вредные привычки, от которых мы пытаемся отказаться, вот путем взятия аскезы, например, тоже, это же попытка отказаться от удовольствия. Жаль, конечно, обидно, досадно, что удовольствие мы чаще всего получаем от чего-то вредного. Хотя есть же вещи, которые абсолютно полезные. Спорт, например. Но это что-то другое. Вот аскеза – это не утверждение про то, чем вы будете заниматься. Ну, там, вот я взял аскезу, что я буду спортсменом каждый день. Не-не-не. Это как раз-таки про лишение, про отказ, про умение жить без чего-либо. И когда принимают аскезу, лучше выбирать что-то одно конкретное, выполнимое и указывать определенный срок. Так говорят, легче переносится лишение. Например, следующие 30 дней я провожу в телефоне минимум времени, то есть не больше 15 минут в день в социальных сетях. Ну, как-нибудь вот так. И вы знаете, что 30 дней нужно потерпеть. Зачем это делают? Ну, во-первых, посмотреть, насколько действительно человек способен управлять своими привычками, потому что что-то легко сказать. Да, конечно, я могу вот без этого жить. Да ладно, просто не хочу без этого жить. А вот гораздо интереснее попробовать, действительно ли это так. А во-вторых, временный отказ позволяет заметить автоматические привычки. Например, если кто-то решил месяц не есть сладкое и внезапно обнаружил, что печенье берешь вовсе не потому, что голоден, а каждый раз, когда нервничаешь или скучаешь, например. Но вот вокруг аскезы сейчас вот эзотерики современные придумали какую-то такую идею, мол, если отказаться от удовольствия и взамен попросить у Вселенной что-нибудь, там деньги, отношения, машину или исполнение какого-либо желания, то аскеза, она поможет в этом. Хотя исторически аскеза – это вообще не сделка со Вселенной, никакого отношения к этому не имеет. Ее смысл именно в работе над собой, а не в каком-то магическом обмене. Я вот это вот не делаю, а мне, значит, моя жизнь подарит что-то другое. В общем, если решитесь, желаю вам успешного эксперимента. Выбирайте что-нибудь одно, без чего, как вам кажется, вы прекрасно можете прожить месяц. А потом попробуйте проживите месяц без этого чего-то. Возможно, уже на второй, на третий день выяснится, что то, что вам казалось шалостью, на самом деле серьезная зависимость. В общем, можете попробовать, так сказать, разукрасить и внести краски в нынешнюю надвигающуюся осень после этого великолепного бабьего лета.
0: Радио Р.
2: Если бы я могла только знать...

0: Р. Хороший день.
1: Итак, дорогие, самое время для нашей с вами любимой рубрики «Вы нам понаписали». Сегодня поговорим с вами про фобии и узнаем, какие же страхи необоснованные есть у наших радиослушателей, у тех, кто подписан на страницу Радио Р Фейсбук, тех, кто готов поделиться своими вот этими фобиями. Высота, пишет нам Сергей, самый большой страх высоты. Но дело в том, что я не так боюсь высоты, как я боюсь, что мои очки упадут, когда я буду смотреть вниз. Вот это да, потому что это еще и дорого новые очки заказать. Эмиль говорит, что у него появилась новая фобия. Это его реакция на оповещение об опасности. Оропобоис, например. Кто-то говорит, что у него нет никаких страхов. Вообще человек бесстрашный, ничего не боится. А Эльвира призналась, что у нее есть страх темноты и высоты. Вот, кстати, могу сказать за себя, что у меня никогда я не замечал за собой боязни высоты, но в последние года два, откуда ни возьмись, это фобия такая, не скажу, что фобия до просто дрожи в коленях, но она появилась. Что-то как-то пытаюсь с этим бороться не усиленно, но чем выше я куда-то взбираюсь, тем сложнее мне с каждым годом это делать. И не потому, что там какая-то отдышка, а вот я чувствую, как мурашки бегут по коже. Мандраж какой-то необоснован, просто ниоткуда взялось. Никогда не боялся. Вот в последнее время не знаю. Не знаю, с чем это связано. Веслава говорит, что у нее есть страх необоснованный. Она начинает переживать, когда близкий и родной человек не поднимает трубку. Сразу возникают плохие мысли. Это очень у многих у нас случилось с появлением мобильных телефонов. Мы никак не можем понять, что люди не всегда берут с собой телефон. Порой просто отключают звук, потому что телефон — это не есть вся жизнь. И пока ты без телефона наслаждаешься жизнью, кто-то там уже за тебя переживает, думает, что с тобой что-то случилось. Не думайте о плохом в такие моменты. Все в порядке и чаще всего в абсолютном большинстве случаев. Просто ваш звонок не слышит. Очень многие написали о том, что есть фобия ездить в лифте. Вот Натали здесь так и написала. Боюсь ездить в лифте. Наташа, 39 годиков. Это нормально. Тоже знаю людей с этой фобией. Тут еще и клаустрофобия. А лифты же бывают разные. Одно дело новые современные лифты, а другое дело зайдешь в какую-нибудь многоэтажку старую, где лифт вот этот весь звенящий, трясущийся. Это маленькая кабинка. Все там погнило, и когда в нем едешь куда-то вверх-вниз, неудивительно, что испытываешь страх. А вот у нас есть, значит, один подписчик, Александр, который проявил всю невероятную мужественность, я бы даже сказал, мужицкость, в комментарии написал настоящего мужика за себя и в соотношении себя. Страх быть не может. Страх может быть только за тех, за кого он в ответе. Ох, какой смелый Александр. Это когда страхов за себя нет. Это, кстати, очень зря, потому что если вы за кого-то в ответе, и если вы такой бесстрашный, не боитесь там высоты, падения, аварии, и вдруг вы не сможете оберегать тех, за кого вы в ответе. Так что побаиваться за свое здоровечко как минимум тоже нужно. Алексей написал, что у него есть фобия и страх первого рабочего дня на неделе. Что могу вам сказать, дорогие мои? Первый рабочий день у многих уже закончился. Надеюсь, что у этого Алексея тоже. Так что поздравляю вас. Мы с вами уверенно движемся ко вторнику, ко второму рабочему дню на этой неделе.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Дорогие наши, «Хороший день» на волнах Радио Р подходит к своему логическому завершению. Как всегда, было приятно провести с вами эти несколько часов. Надеюсь, вам с нами тоже. Оставайтесь на нашей волне, у нас много хорошей музыки, а уже завтра утром соль и перец ворвутся в ваш эфир. А после я тоже подтянусь где-то там в районе обеда. Завтра тоже заменяю свою коллегу Ангелину Гудкову. Она просила передать вам всем пламенные приветы и обещала в среду уже точно вернуться. Если у вас сегодня в планах был какой-нибудь замечательный ужин, желаю вам, чтобы все так и получилось. Если собирались погулять, пусть погода не испортит вам ваши прогулки. Как обычно. Подождите. В очередной раз всех учителей и врачей поздравляю с профессиональным праздником. Желаю всего-всего, много денег, здоровья, все остальное разберетесь, все остальное приложится. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока.
0: Радио Р. Музыка для души.
2: Мы попали в топ-топ-топ. Делайте руками хлоп-хлоп-хлоп. Мы всех обогнали, кто-кто.
3: Полетели, это время и стекло.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам температуру плюс 8, плюс 13 градусов тепла. Завтра днем плюс 15, плюс 20. Однако синоптики предупреждают, что ветер будет сильным и местами пройдут непродолжительные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам температуру плюс 8, плюс 13 градусов тепла. Завтра днем плюс 15, плюс 20. Однако синоптики предупреждают, что ветер будет сильным и местами пройдут непродолжительные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

0: Радио Р.
1: Ну что, сестра, да ты не парься, твое у тебя не уйдет.